во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что?

0: На Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: самолеты. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Лето. Это хит.

0: Урале 7 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.

Итак, доброе утро всем. Как видите, новую неделю, новое утро. Мы начинаем непривычно с подушкой шоу, а теперь со мной Кристина Бурова. И Дан, доброе утро всем еще раз. Конечно же, просыпаемся с радиохит. Все так же вне зависимости от сезона. Но пока что теперь веселить по утрам вас будем мы, линейные ведущие. Надеемся, вам понравится. Ну и, конечно, впереди много хороших треков, которые готовы вас разбудить. Так что просыпаемся, делаем громче, насколько это возможно. И веселимся здесь вместе с радиохит. Погнали!

Реклама. Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте
1: продажи. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115-565-801-83-39.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в городе Орске плюс 18, днем ожидается плюс 21, вечером плюс 17, в Ясном в данную минуту плюс 11. Днем температура поднимется до плюс 22, вечером опустится до плюс 17. В Кувандыке и Медногорске плюс 18 на данный момент, днем ожидается также. Вечером температура опустится до плюс 16. И в Оренбурге сейчас плюс 13, днем и вечером плюс 18. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
2: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Знаете, вот что мне нравится, что, как правило, если заводишь животного, то его любит абсолютно вся семья. Нет того, кто будет этого животное как-то не любить, потому что, когда оно появляется дома, по-любому происходит какая-то связь и появляется чувство к этому милому созданию. А вот у животных все наоборот. У них может быть любимчик, а могут быть и нелюбимчики тоже, в том числе, к сожалению, да, такое тоже бывает. Именно поэтому я узнала новости одну, где жена жалуется на то, что ее мужа увел именно кот. Да, женщина жила с котом долгие годы, а потом она вышла замуж, и к ним переехал муж. Теперь кот любит мужа, а жену вообще к нему не подпускает. Там даже приложили разные фотографии, можете поискать, посмотреть. Везде сидит кот, очень нервно смотрит на жену и ни в коем случае, конечно, не подпускает ее к собственному мужу. Да, такое тоже бывает. Если у вас подобные ситуации происходили, непременно поделитесь с нами на платформе smotri.radio, а мы двинемся дальше, расскажем что-нибудь интересное, подарим хорошую музыку. Не лето счастливым, да. Если Маша Джефферсон и Салам Дас, Life is Simple.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: При всем богатстве выбора товара проблема лишних трат нам не знакома. Мы знаем, куда ехать надо. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» средства от муравьев. Муравьед Супер 50 грамм 33 рубля. Шпагат джутовый 120 метров 52 рубля. «Милый дом» — все нужное в нем. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25.

могу не согласиться с тем, какая все-таки музыка вещь сильная и действенная, потому что, как и правило, именно она нас вдохновляет на разнообразные вещи, на которые мы до этого вдохновиться или собраться никак не могли. Одна из них, конечно же, любовь к ближнему, к своему любимому человеку или, может, к людям вас окружающим, которые делают для вас что-то хорошее. Все это к нам приходит чаще всего тогда, когда мы слушаем песни, которые как раз рассказывают нам о любимых людях. Lyric of My Love не исключение. Мы только что этот трек слышали, и я думаю, немножечко хотя бы мы вдохновились. Ради этого можно написать какое-нибудь приятное сообщение родным и близким, быть может, позвонить или увидеться с ними, а может и написать у нас в эфире «Смотри радио», чтобы они открыли нас, включили и увидели это приятное послание, из-за чего их настроение поднялось, как и ваше. Оставить свои сообщения вы можете все так же на нашем портале «Смотри.радио», либо по номеру 8-922-878-2929 в Максе или Телеграме. Ну, а мы все расскажем и покажем, и музыку хорошую включим. Она, кстати говоря, уже на подходе. Marshmello, Portugal Women, Phoenix, Dalia. Чувствуй глубже. Смотри.

0: реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: Сборочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: И сейчас в Орске плюс 15, днем ожидается плюс 21, вечером плюс 17. В Ясном данную минуту также плюс 15, днем температура поднимется до плюс 22, вечером опустится до плюс 17. В Кувандыке и Медногорске плюс 11 на данный момент, днем столбик термометра поднимется до плюс 18, вечером опустится до плюс 16. И в Оренбурге сейчас плюс 12, днем и вечером ожидается плюс 18 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама.
0: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Далее. 8 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С 29 июня по 12 июля 2026 года в Орске отключат горячую воду. Пройдут ремонтные работы и гидравлические испытания тепловых сетей. В этот период запрещены любые работы, котельные камеры будут отключены. Потребители тепла должны быть также отключены. Жителям следует быть осторожными, сообщать об утечках по телефону 21 30 46. Все адреса домов на сайте нашего города orsk.ru. Ученик физико-математического лицея Оренбурга получил высший балл на ЕГЭ сразу по трем предметам. В итоге выпускник набрал 300 баллов по математике, физике и информатике. Еще 4 выпускника пополнили список 200 бальников в регионе. Из лицея номер 7 Оренбурга, школы номер 38 Орска, гимназии номер 2 Оренбурга, гимназии номер 3 Оренбурга. Всего в копилке Оренбурга на сегодня 136 стобальных результатов, 11 выпускников, получивших 100 баллов дважды, и один выпускник трижды. В 12 российских регионах проходит эксперимент по привлечению выпускников 9 классов к трудовой деятельности. Об этом в Москве на первом этапе 23-го съезда «Единой России» сообщил заместитель секретаря Генерального совета партии, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев. По его словам, законодательные изменения позволят привлечь к работе более 1,5 миллиона школьников. Васильев также отметил закон о специальном образовании в колледжах, который, как он заявил, помогает решать задачу технического лидерства, поставленную президентом России. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 6 копеек, 100 тенге 15 рублей 88 копеек, юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.

0: Гурова на Радио Хит.
1: Понедельник, как правило, возможности поспать подольше не дает, так что могу предположить, что вы давно проснулись и, быть может, даже отлично соображаете, а значит, можно переходить к самой жирной и основательной части нашего эфира. Мы будем готовиться к этому дню вместе с Радио Хит, обсудим праздники, которые можно отметить, чтобы, если что, настроение хорошее было с самого утра. Ну и, конечно, гороскоп тоже обсудим, чтобы знать, что делать, а что лучше не делать именно в эту дату. Но это все дальше, позже, а сейчас, конечно же, еще музыку вам подарим. Off and Bunch, Miles Away, прямо по курсу, следом Infinity, Ты мой герой.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Сегодня уже 29 июня. Надеюсь, не ошиблась. Представляете, пометьте обязательно на календаре новый день, а мы обсудим праздники, которые можно сегодня отметить. Праздник объятий на первом месте. Конечно, обнимайте родных и близких людей, которых хочется обнимать. А мы перейдем к следующему празднику. День кораблестроителя. Всех причастных поздравляем непременно. Международный день рыбака. День партизан и подпольщиков. День поиска вкладов и секретов. Ох, какие праздники. День черешни. Международный день промышленного дизайна, Международный день грязи, Международный день тропиков, День учреждения Нобелевской премии, 126 лет этому событию, ну и Всемирный день борьбы со склеродермией. Да, уже про болезни праздники пошли, поэтому давайте перейдем к праздникам, которые можно отметить еще и в других странах. День фотоаппарата в США, День рыбака также в Гренаде, День учителя в Никарагуа, 171 год этому событию, праздник посадки риса в Непале, День центральной провинции в Соломоновых островах, День семьи в Индонезии, День инженера-химика в Эквадоре, и также у нас есть День дартса, он также отмечается в США, причем праздник молодой, ему всего лишь один год. Ну а мы куда теперь перейдем? Конечно же, к нашим именинникам. Именины сегодня у Евтропия, Петра, Михаила, Ефрема, Константина и Тигрия. Всех причастных поздравляем, желаем всего самого наилучшего, как сейчас, так и в последующие дни. Ну и, конечно, будем праздновать здесь вместе с Радио Хит. Впереди много хорошей музыки, а информация была предоставлена сайтом «Какой сегодня праздник.ру».

0: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30 16 30. Бесплатный замер. Быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30 16 30. Код города 35 37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
4: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
6: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявления. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: Сейчас в Орске плюс 16, днем ожидается плюс 21, вечером плюс 17 градусов, в Ясном данную минуту плюс 15. Днем температура поднимется до плюс 22, вечером опустится до плюс 17. Кувандыке и Медногорске плюс 11 на данный момент, днем столбик термометра поднимется до плюс 18, вечером опустится до плюс 16. И в Оренбурге сейчас плюс 12, днем и вечером ожидается плюс 18. Градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
10: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
8: Метеохит.
11: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: я думаю, вы уже готовы продолжать изучать этот день заранее. В скором времени обсудим, что нам посоветовали звезды на сегодня. Но до этого, конечно же, еще немного музыки. Дмитрий Вегас, Дэвид Гетта, Лорин, Пум-пум впереди.
1: Лето. Это хит.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Напоминаю всем еще раз, что сегодня 29 июня уже на календаре, и мы уже готовы обсудить, чего же от этого чудесного дня ожидать, по мнению звезд и астрологов. Здесь в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио» послушаем.
2: Овен.
1: Вы думаете о ком-то, и этот кто-то полностью занимает вашу голову, не оставляя места для насущных проблем. Придется все-таки несколько потеснить этого монополиста.
2: Телец.
1: Не стоит подливать масло в огонь, как бы вам ни хотелось этого сделать. Вполне вероятно, что вы не в курсе истинных событий, и ваше вмешательство навредит в первую очередь вам самому.
2: Близнецы.
1: Сегодня вы имеете все шансы попасть в весьма конфликтную ситуацию. Вам понадобится немалое мужество и очень уверенный вид, чтобы выйти из нее без ощутимых потерь.
2: Рак.
1: Вам по плечу будут блестящие аферы и прочие не совсем высокоморальные, но вызывающие невольное уважение своей смелостью и изяществом деяния.
2: Лев.
1: Время пожинать результаты посеянного ранее, так что не забудьте привести в порядок уборочный комбайн. В то же время не забывайте, что работа не хищный зверь, именуемый волком, посему никуда от вас она не денется, к сожалению.
2: Дева.
1: Остерегайтесь чересчур экспрессивных высказываний, особенно с патетическим оттенком. Однако это не значит, что всякий разговор должен управляться с помощью эквалайзера.
2: Весы.
1: Внешний мир всячески постарается грубо вторгнуться в ваше уединение, испортив вам тем самым настроение на весь день. Задумайтесь, стоит ли уединиться, если в покое все равно вас не оставят.
2: Скорпион.
1: Сегодня вас завалит поток писем, телефонных звонков, факсов и прочих источников информации. Вы не справитесь, если не пересмотрите своего расписания.
2: Стрелец.
1: Окружающий мир может показаться вам странноватым. Вы же, в свою очередь, покажетесь чудаком окружающему миру. Кто-то из вас изменится, кто-то это выяснится ближе к вечеру.
2: Козерог.
1: Никакие отношения не могут быть построены на кабальной зависимости. Дайте свободу своему партнеру и насладитесь ею сами.
2: Водолей.
1: Сегодняшний день лучше всего провести с детьми, причем не обязательно со своими. Они, в отличие от взрослых, смогут по достоинству оценить ваши усилия по придумыванию всевозможных развлечений. И весело будет не только им, но и вам.
2: Рыбы.
1: Сегодня вас могут подвести эмоции. Придется потратить немало сил и времени на то, чтобы их утихомирить и обрести, наконец, способность адекватно воспринимать происходящее и выдавать соответствующую реакцию. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
1: О, Афина. Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке на Марии Корецкой 2.
2: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
3: Автоджаз в Орске. Большое поступление автомобильных компрессорных холодильников от 30 до 50 литров. Охлаждение до минус 22 градусов. Гарантия – установка. Магазин «Автоджаз». Орск, Нефтяников 3.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
5: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай, выгодно, покупай.
6: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио.
8: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
9: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
10: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25-08-07.
11: Взгляни на мир под другим углом.
12: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

по-новому влюбляться, не обязательно что-либо забывать. В принципе, можно знать, что каждый день это новая жизнь, и если сегодня вы не сделали ничего для своих родных и близких людей, то самое время это дело исправить и непременно их порадовать чем-нибудь приятным. Как-никак, эти люди занимают важное место в вашей жизни, и именно поэтому они заслужили от вас знаки внимания не по каким-то особым событиям, а регулярно. И вы можете их прямо сейчас проявить, в том числе у нас в эфире «Смотри радио». Для этого вам нужно только немножко интернета, времени и наш портал smotri.radio, либо номер 89228782929 для ваших сообщений в МакТе или Телеграме. Выбирайте, где написать, пишите самое важное, нужное и приятное, а мы все расскажем здесь в эфире и подарим много хорошей музыки. Далее Келлен Харрис, Lazy, Satisfy впереди, следом поговорим о погоде.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Новотроицке осужденный ЗК опять женился на своей избраннице. Церемония прошла в городском зале торжеств. Присутствовали родственники. После обмена кольцами молодожены получили свидетельство о браке. УФСИН подчеркивает важность семьи для исправления осужденных и их мотивации к законопослушной жизни после освобождения. Супруги могут поддерживать связь в рамках закона. В начале и в середине новой недели в Оренбургской области ожидается скорее циклоническая погода с высокой вероятностью дождей и гроз и невысоким температурным фоном. Ну а в конце срока установления погоды перехватит сухой и более теплый барический максимум. В начале недели стараниями циклон на территории Оренбургской области короткие дожди, что ограничат приток солнечного тепла. Термометры будут показывать ночью плюс 7, плюс 12, днем ожидается плюс 17, плюс 22. В середине срока циклон двинется на восток, но пока сохранит в регионе очаги дождей местами с грозами, а обилие прояснений в облаках скажется на росте температуры. Температура воздуха составит в ночные часы плюс 9, плюс 14, днем ожидается плюс 19, плюс 24. В конце периода Оренбуржье попадет под влияние сухого барического максимума, который продолжит процессы роста температуры. Температуры покажут ночью плюс 11, плюс 16, днем ожидается плюс 23, плюс 28. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что выборы в Госдуму пройдут в точном соответствии со сроками, установленными Конституцией и назначенным президентом. По его словам, внутриполитическая жизнь страны развивается по сценариям, которые Россия определяет самостоятельно. Сенатор отметил, что подготовка к выборам идет в штатном режиме с участием всех сторон. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 6 копеек, 100 тенге 15 рублей 88 копеек, юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: на Радиохит.
1: Продолжаем бодрствовать и излучать самые лучшие настроения и позитив здесь, в эфире Радио Хит, вместе с вами. Вдохновлять вас, конечно, музыку хорошую включать, чтобы вы веселились и просыпались. Ну и, в общем-то, делать ваш день намного ярче, чем он есть, при помощи не только музыки, но еще и наших замечательных рубрик, историй и, конечно же, розыгрышей. Они, кстати говоря, в этом часе нас в том числе ждут, поэтому вам советуем слушать эфир внимательно, чтобы не пропустить жаркие розыгрыши, которые могут порадовать вас или вашу машину. Ну и, конечно, музыку хорошую тоже вам подгоним. Делайте громче, пойте, веселитесь, заряжайтесь, все что угодно. Здесь на Радио Хит возможно. Музыка, кстати говоря, уже подлетает. One TV, Ника, Way to Love, далее следом Алекса, где же ты?

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. «Пробалкон» 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30 16 30. Код города 35 37. Про балкон. Ваш личный уют

0: нас.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 17, как и вечером. Днем ожидается плюс 21. В Ясном данную минуту плюс 18. Днем температура поднимется до плюс 22. Вечером опустится до плюс 17. В Кувандыке и Медногорске плюс 13 на данный момент. Днем столбы термометра поднимется до плюс 18. Вечером опустится до плюс 16. И в Оренбурге сейчас плюс 12. Днем и вечером ожидается плюс 18 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама.
1: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: тему ближайшего розыгрыша нашла одну информацию, не могу вам не рассказать. Один очень умный человек или просто водитель в Ростовской области умудрился залить на заправке 14 кубов, или, проще говоря, 1000 литров бензина. Да, это, как сами понимаете, очень много, поэтому после этого на станции топливо неожиданно закончилось, и эта ситуация не единственная. Знаем, да, что в стране происходит. Регулярно мы видим нули на заправке, и, конечно, хотелось бы, чтобы это означало, что топливо бесплатное, но это означает, что его в принципе нет. Так что, дорогие друзья, что бы ни происходило, история нам показала, что панику поднимать ни в коем случае нельзя, иначе будет еще хуже. Давайте будем человечнее, спокойнее и не будем так наглеть. Вот действительно, давайте все затариваться, скажем так, настолько, насколько нам это необходимо, чтобы хватило и другим людям, с которыми мы вообще-то живем в одном городе, стране и тому подобное и так далее. Ну и вместе будем с вами радоваться, веселиться дальше вместе с Радио Хит, Элла Квилини, Умтувымун. Далее по курсу, следом Крафти Геопика, где прошла ты.
1: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Кто искренне любит слово «рыбалка», тому на снасти средств не жалко. Не зря потратил деньги рыболов. Ждет его большой улов. В сети магазинов «Милый дом» спиннинг «Крокодил» от 879 рублей. Удилище «Болонское» «Принцесс» от 1099 рублей. «Милый дом» — все нужное в нем. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Это самая приятная часть эфира «Блиц-заправка» в эфире «Радио Хит». Звоните 21-103-7, код города 3537. С нас 5 вопросов, с вас 5 ответов. За каждый ответ, как минимум, правильный, вы получите 4 литра бензина. И мы получаем первый звонок в эфире. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Дмитрий.
0: Дмитрий, рассказывайте, как долго вы за рулем?
1: Около 17 лет.
0: Ох, ну вы тогда, скорее всего, на наши вопросы уж точно ответите. Смотрите, 45 секунд у вас будет и 5 наших вопросов. Там 2 варианта ответа. Вам нужно выбрать один верный. За каждый верный ответ вы получаете 4 литра бензина. Итого, в общей сумме вы можете получить 20 литров. Вы готовы попробовать поучаствовать?
1: Да.
0: Так, предупреждаю, отвечаем быстро. У нас всего 45 секунд, и таймер запускается с этого самого момента. Какое устройство очищает воздух, поступающий в двигатель? Воздушный фильтр или масляный фильтр?
1: Первое.
0: Так, записала. Что показывает октановое число бензина, стойкость детонации или скорость сгорания?
1: Скорость сгорания.
0: Записала. Какие химические соединения являются основным компонентом высокооктанового бензина? Ароматические углеводороды или нафтены?
1: Второй вариант.
0: Отлично. Что такое паразитные потери в двигателе? Энергия, затрачиваемая на работу навесного оборудования или потери на трение поршневых колец?
1: Второй вариант.
0: Записала. И какой эффект возникает при слишком раннем зажигании бензиновом двигателе? Ранняя детонация, ударная нагрузка на поршень или потеря мощности из-за недогорания?
1: Третье.
0: Так, там было всего 2 варианта. Записала, дала время ответить, потому что вопросов действительно много. Итак, давайте проверим ваши ответы. Устройство, очищающее воздух, поступающий в двигатель. Самый легкий вопрос, это как подарок. Да, вы ответили верно, это воздушный фильтр. У вас уже есть 4 литра. Далее, что показывает октановое число бензина? Это стойкость к детонации. Вы ответили скорость сгорания, тут вы потеряли, к сожалению, правильные ответы от его литры. В том числе, химические соединения являются основным компонентом высокооктанового бензина. Это ароматические углеводороды. Вы, к сожалению, ответили нафтены. Далее, паразитные потери в двигателе. Вы ответили потери на трение поршневых колец. И это верно. Плюс 4 литра вам добавляется. Итого 8. Ну и какой эффект возникает при слишком раннем зажигании в бензиновом двигателе? Это ранняя детонация и ударная нагрузка на поршень. Вы ответили потеря мощности из-за недогорания, поэтому тут тоже литры потеряли. Но в итоге у вас
1: как
0: есть...
1: Как раз я правильно ответил. Второй вариант.
0: Ну, второй вариант. А это первый я вам назвала, который правильный.
1: Понятно.
0: Но все равно, 8 литров, разве плохо? Я думаю, нет.
1: Пойдет.
0: Конечно. Вы еще имеете возможность передать привет у нас в эфире. Есть кому?
1: Ну, всем хорошей недели. И вам привет. Кто меня узнал?
0: Отлично. Оставайтесь с нами на связи. За эфиром расскажем, как забрать ваш чудесный подарок. Ну, а вы, дорогие друзья, звоните. У нас каждое утро остается наша Блиц-заправка, где вы можете забрать литры для своей машинки.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Новое поступление в магазине Автоджаз на Нефтяников 3. Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный 8-ядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии, отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в 1. Антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, Нефтяников 3.
3: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно покупать.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 18, днем ожидается плюс 21, вечером плюс 17 градусов. В Ясном данную минуту плюс 20, днем температура поднимется до плюс 22, вечером опустится до плюс 17. В Кувандыке и Медногорске плюс 16 на данный момент, как и вечером, днем стадо термометра поднимется до плюс 18. И в Оренбурге сейчас плюс 12, днем и вечером ожидается плюс 18 градусов. Информация предоставлена на сайте погода.орск.ру.
0: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

Австралия. 10 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.

0: Мартынову установили мировой рекорд в смешанной эстафете 4 на 100 метров и завоевали золото. Наши чемпионы являются воспитанниками Орской спортивной школы «Надежда». Также Алексей Федькин завоевал золото в дистанции на 400 метров и серебро на дистанции 200 метров в классических ластах. Яна Мартынова завоевала бронзу на дистанции 100 метров также в классических ластах. Тренируют спортсменов Ирина Симакова, Роман Щеголев, Влад Петров и Ольга Сидорова. На следующей неделе в Москву вернется жара до плюс 30 градусов, сообщила главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, к 3 июля температура приблизится к плюс 30 градусам. В центре Москвы и отдельных районах области может быть еще теплее, из-за чего показатели вернутся к климатической норме и местами превысят ее на пару градусов. Однако жара надолго не задержится. По словам синоптико-прогностического центра «Метео» Александра Ильина, уже к концу первой недели июля в Москве может посвежеть до плюс 21 градуса. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 6 копеек, 100 тенге 15 рублей 88 копеек, юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Новости.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: Вот договорил, новый день, новая жизнь, а я вам скажу, новый час, новый шанс на самые разнообразные, но непременно важные события в вашей жизни. Да, возможно, ваши возможности уже немножко ограничены работой, но, как правило, даже в таких условиях можно узнать много нового и сделать что-то полезное как для кого-то, так и для себя. Ну и самое главное, настроение ваше от работы или занятости не зависит, потому что, как правило, его контролируем именно мы, и мы решаем, как заниматься и с каким настроением определенным делом. В общем, вы выбираете, какое у вас будет настроение сегодня, а мы подбираем под него музыку, как всегда, самую лучшую и отличную из того, что есть. И, конечно, поднимаем вам настроение, потому что оно приятнее, чем какое-нибудь грустное. Также обсудим в этом часе разнообразные праздники, что следует сегодня делать, так что переключаться не советуем. Советуем делать громче и наслаждаться здесь вместе с Радио Хит.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Понедельник сегодня, день, конечно, не из праздничных, но, знаете, праздники остаются, их можно отмечать, и даже нужно, чтобы настроение свое поднять. Один из них на сегодня праздник объятий. Обнимите обязательно всех людей, которых хочется и обязательно нужно обнять, конечно же, в первую очередь близких и родных. И можете им, кстати говоря, написать что-нибудь приятное, если обнять не можете, у нас в эфире «Смотри радио» через портал «Смотри.радио». Далее у нас международный день рыбака, день кораблестроителя, день черешни, надо сегодня покушать обязательно. День поисков кладов и секретов, день партизан и подпольщиков, международный день грязи, грязный денек, да, международный день промышленного дизайна, день тропиков, день учреждения Нобелевской премии. Этому празднику 126 лет. Поздравляем! Всемирный день борьбы со склеродермией. Это болезнь такая. Давайте про болезни не будем. Посмотрим, какие праздники можно отметить в других странах. День рыбака в Гренаде, день вафельницы в США, день семьи в Индонезии, день дартса в США, день учителя в Никарагуа, и там этому празднику уже 171 год. Праздник посадки риса в Непале. День миндального батончика в США. Всегда в США праздники еды, да что ж такое. День центральной провинции в Соломоновых островах. Также день памяти в Науру. День спорта в Фиджи. И день инженера-химика в Эквадоре. Да, вот такие необычные праздники на сегодня. Мы перейдем к именинникам у Евтропия, Петра, Михаила, Ефрема, Константина и Тигрия. Сегодня именины причастных поздравляем. Желаем всего самого наилучшего и наилучшую музыку для этого. Также подарим здесь в эфире радио «Хит». Информация была предоставлена сайтом «Какой сегодня праздник.ру».

0: нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет», город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30 68 98.
3: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы — магазин «Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
4: Стань звездой с «Мелодией». Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия — бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайть в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

Да-да, музыка призывает вас оставаться вместе с нами. Ну, а чтобы вы в течение этого дня оставались спокойными и стабильными, желательно, конечно, узнать, чего от него ожидать. И мы узнаем в рубрике «Гороскоп» сразу после следующего трека.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Да-да, финальный раз на сегодня обсуждаем с вами гороскоп. 29 июня на календаре, и мы можем узнать, чего от этого дня ожидать при помощи звезд и космоса здесь, в рубрике «Смотри радио».
2: Овен.
1: Вы думаете о ком-то, и этот кто-то полностью занимает вашу голову, не оставляя места для насущных проблем. Придется все-таки несколько потеснить этого монополиста.
2: Телец.
1: Не стоит подливать масло в огонь, как бы вам это не хотелось сделать. Вполне вероятно, что вы не в курсе истинных событий, и ваше вмешательство навредит в первую очередь вам самому.
2: Близнецы.
1: Сегодня вы имеете все шансы попасть в весьма конфликтную ситуацию. Вам понадобится немалое мужество и очень уверенный вид, чтобы выйти из нее без ощутимых потерь.
2: Рак.
1: Сегодня вам по плечу будут блестящие аферы и прочие, не совсем высокоморальные, но вызывающие невольное уважение своей смелостью и изяществом деяния.
2: Лев.
1: Время поужинать результаты посеянного, точнее, пожинать результаты посеянного ранее. Так что не забудьте привести в порядок уборочный комбайн. В то же время не забывайте, что работа не хищный зверь, именуемый волком. Посему никуда от вас не денется.
2: Дева.
1: Остерегайтесь чересчур экспрессивных высказываний, особенно с патетическим оттенком. Однако это не значит, что всякий разговор должен управляться с помощью эквалайзера.
2: Весы.
1: Внешний мир всячески постарается грубо вторгнуться в ваше уединение, испортив вам тем самым настроение на весь день. Задумайтесь, стоит ли уединиться, если в покое все равно не оставят.
2: Скорпион.
1: Сегодня вас завалит поток писем, телефонных звонков, факсов и прочих источников информации. Вы не справитесь, если не пересмотрите своего расписания.
2: Стрелец.
1: Окружающий мир может показаться вам странноватым. Вы же, в свою очередь, покажетесь чудаком окружающему миру. Кто-то из вас изменится, кто-то это будет выясниться ближе к вечеру.
2: Козерог.
1: Никакие отношения не могут быть построены на кабальной зависимости. Дайте свободу своему партнеру и насладитесь ею сами.
2: Водолей.
1: Сегодняшний день лучше всего провести с детьми, причем не обязательно за своими. Они, в отличие от взрослых, смогут по достоинству оценить ваши усилия по придумыванию всевозможных развлечений. И весело будет не только им, но и вам самому.
2: Рыбы.
1: Сегодня вас могут подвести эмоции. Придется потратить немало сил и времени на то, чтобы их утихомирить и обрести, наконец, способность адекватно воспринимать происходящее и выдавать соответствующую реакцию. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

электро, пошучу пару, я свой. На этом празднике души, а ну-ка, наливай портовой. Телами танцпол, кейшей дым, между нами будто искрит. А мы на баре с пацанами, кому-либо наливаем, налетай пока.

0: Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 301630. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 301630. Код города 3537. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: «Автоджаз» в Орске. Современные автомобильные комбо-устройства. Три в одном. GPS плюс видеорегистратор плюс антирадар. Навигаторы и автосигнализации по цене интернет-магазинов. Гарантия, установка. Магазин «Автоджаз». Орск, Нефтяников, 3.
0: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Ну а мы делимся вашими сообщениями. Здесь в эфире Радио Хит. Сергей Иванович написал: «Всем добрый день, Камчатка, Озерновский. Хороших дел и настроения с огромным количеством сердечек и милых смайликов». Сергей Иванович, вам огромнейший привет. Камчатка, Озерновский также отправляется пламенный привет от Радио Хит. Ну и, конечно же, всем доброго дня. Разницу во времени помним, она достаточно большая, но в любом случае пока что мы плюс-минус сходимся и будем развлекаться вместе в одном и том же ритме. Далее написала Катя: «Подушка шоу все». Подушка шоу не все. Она продолжает работать, просто ушла на временные каникулы. С ней увидитесь, скорее всего, в сентябре. Ну и Юдин Владимир написал: «Передаю привет своей любимой Инночке. Я тебя очень сильно люблю. В Ясном сегодня жара. Легкого понедельника всем». Спасибо большое за пожелания, Инночке. И вам, Владимир, огромнейший привет. Спасибо, что делитесь такими приятными пожеланиями у нас в эфире. Ну а вы, дорогие друзья, пишите, если есть что написать, на нашем портале смотри.радио.

0: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи.

0: Далее 11 часов. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Ленинский район суд Орска рассмотрел иск рабочего, получившего травму на производстве. В ноябре прошлого года при обработке деталей на станке токарь превысил обороты, что привело к ее срыву и удару другого сотрудника. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию, ему потребовалось длительное лечение. Расследование выявило нарушение со стороны мастера цеха и самого рабочего, который не использовал средства защиты. Работник потребовал компенсацию морального вреда в размере 2,5 миллионов рублей и утраченный заработок. Суд частично удовлетворил иск, взыскав 600 тысяч рублей компенсации.

0: обмана, связанные с продажей билетов и бронированием жилья, чтобы похитить деньги и личные данные россиян. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров. По его словам, мошенники массово рассылают сообщения по СМС и электронной почте, маскируясь под авиакомпании РЖД. Граждан либо завлекают покупкой билетов по сниженной цене, либо запугивают срочной необходимостью подтвердить бронирование, присылая ссылки на поддельные сайты. В таких сообщениях чаще всего встречаются формулировки о спецтарифе, просьба срочно подтвердить бронь или требование внести сбор за сохранение билета. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 6 копеек, 100 тенге 15 рублей 88 копеек, юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
2: Как это?
1: Получили в подарок от City Group.
2: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
3: Новости.
4: Жизнь.

0: Бурова на Радіохіт.
1: Тик-так, и утро почти закончилось. Хорошо это или плохо, решать, конечно, вам. Но раз уж мы работаем, скорее всего, да, хорошо. В такие времена хочется сделать и без того быстрее время, чтобы оно стало, знаете, быстрее пролетело до момента, пока мы не освободимся. С хорошим настроем и приятной музыкой под боком это дело вполне осуществимо. Так что, если выбрали нас, это, конечно, дело правильное. Теперь просто доверьтесь и плывите с нами по волне 103.7 дальше. Hugel, Mile Angel и Ultranate, Moving to the Sun. Далее, следом Tones and I, Dance Monkey. Встречаем.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони. 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
4: Какие итальянцы?
3: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9.

0: за котлами в Газовик.
1: Знает наш адрес каждый городожитель. Без покупок от нас уходят редко. Даже нужен бассейну, если очиститель. И нужна антимоскитная сетка. В сети магазинов «Милый дом» дезинфицирующее средство для бассейнов, перекись водорода 5 литров, 599 рублей. Дверная антимоскитная сетка 100 на 210 сантиметров, 159 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А.
2: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: нас в эфире очередной розыгрыш. Разыгрываем мы прямо сейчас два билета в Центральный парк культуры отдыха имени Поленичка. Звоните 21-137, код города 3537. Уже звонки полетели, принимаем первый. Так, что же это такое? Ну, давайте еще раз попробуем. 21-137, код города 3537. Принимаем звонки ваши до сих пор. Да что ж такое, давайте попробуем принять другой. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Павел.
0: Очень приятно, Павел, рассказывайте, чем прямо сейчас занимаетесь?
1: Работаем.
0: Работаем? Ну, хорошо, что нашли время разыграть два билета, если не секрет. Если получите билет, то кому он отправится?
1: Ну, дети пойдут.
0: Отлично. Так, чтобы его выиграть, нужно действовать следующим образом. У вас будет 45 секунд, и за это время вы должны будете назвать 10 слов на определенную тематику. Тематику я назову, как только включу таймер прямо перед этим. Вы готовы попробовать?
1: Давайте попробуем.
0: Давайте. Тематика – желтый цвет. Вы должны будете назвать все, что как-то связано с желтым цветом. И таймер пошел.
1: Одуванчик.
0: Записала.
1: Так, что еще взялось? Солнце.
0: Ага, два есть.
1: Блин, как сразу.
0: Это может быть что-то не обязательно, вот прям только желтое. У нас есть. Ну.
1: Радуга.
0: Ага.
1: Светофор.
0: Угу. Четыре. Быстро, быстро, быстро.
1: На шею я не успею.
0: Ну, давайте что-нибудь.
1: Что-что-что. Просто за рулем не могу.
0: Да ну что ж такое. Ну да, ничего страшного. Бывает и такое. Ну что ж, в любом случае, спасибо большое за игру. Быть может, у вас есть кому передать приветы.
1: Ну, всем привет, кто меня узнал.
0: Отлично, рад за вас. Ну что же, будем ждать, когда вы еще раз выиграете билеты, потому что возможность такая будет, а мы пока что попробуем все-таки эти билеты кому-нибудь да подарить. Давайте примем другой звоночек. Да ну что ж такое, 21-137, код города 3537. Принимаем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
2: Евгения.
0: Так, Евгения, правила игры слышали?
2: Да.
0: Давайте мы с вами попробуем 10 слов, связанных с тематикой, которую я назову. Вы должны назвать за 45 секунд. Вы готовы?
2: Да.
0: Цвет будет. Теперь давайте цвет выберем зеленый. Ну что ж, таймер запускаю. Погнали.
2: Яблоки, трава, листья на деревьях, маркеры, может быть, зеленый, светоотражающие наклейки на одежду, такие зелененькие.
0: 5 есть.
2: Так, джинсы зеленые.
0: Бывает.
2: Футболка зеленая, кроссовки зеленые.
0: Хорошо.
2: Цветная бумага зеленая бывает.
0: Так, и последняя? Тетрадки
2: по 12 листов, такие зелененькие обложки.
0: Замечательно! Уху! Мы с вами только что выиграли. Поздравляю! Два билета в Центральный парк культуры имени отдыха Поленичка отправляется к вам. Поздравляю вас. Быть может, вы хотите поделиться своей радостью или кому-то что-нибудь сказать приятное.
2: Да, конечно, большое вам спасибо. Будет очень рад ходить в парк. Привет вам, конечно, всем, кто меня узнал.
0: Замечательно. Ну, вы с нами на связи. Оставайтесь за эфиром, я обязательно расскажу, как же забрать ваш подарок. А пока что расскажу отличную новость для всех наших слушателей на правах рекламы. Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Лето началось, а значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет еще много интересного. Режим работы парка. Понедельник с 16:00 до 23:00. Со вторника по воскресенье с 11:00 до 23:00. Приходите за яркими эмоциями и отличным настроением. Категория 0+.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан», «Хвостатые и полосатые» с 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. Плюс.
0: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы 25.

контролировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

Ну и как же я вам в начале недели не напомню о нашем хит-мьюзик-чарте. Да, кто не знает, это подборка ваших любимых песен, за которые голосуете, естественно, вы. Вы можете найти его на нашем портале smotri.radio во вкладке «Хит-мьюзик-чарт». И именно там можно поставить сердечко мелодии, которая вам больше всего нравится и которую вы хотите слышать чаще здесь в эфире «Радио Хит». Итоги мы подводим каждую неделю в субботу в 12 часов дня и в воскресенье в 6 часов вечера. В том числе мы опубликуем наши итоги, конечно же, в наших группах ВКонтакте, Телеграме и Макси под названием «Смотри радио». Так что, если хочется, следите. Там много всего интересного помимо этой рубрики есть и непременно вас зацепит. Так что, если вы нас давно слушаете, пора бы уже туда непременно добавиться, чтобы все интересное не пропускать. Ну и, конечно же, чтобы оценить музыку, нужно послушать. Так что продолжайте веселиться с нами и оценивать мелодии здесь, в эфире «Радио Хит».

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
3: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке на Марии Корецкой 2А.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?

0: Здесь днем, друзья, на Смотри Радио. Димхамат своего микрофона. Всем привет. Ну, неприятная новость, значит. Июнь тут у нас к концу подходит. Вот так вот, немножко как-то и грустно. А с другой стороны, мы целых 29 дней уже напитываемся какими-то эмоциями, таким летним вайбом, ну и музыкой, соответственно. Поэтому есть еще целых два таких же. Давайте им пользоваться. У нас Алекс Уоррен Далия, Виагра, Мария Крабрери, и услышим Джастина Тимберлейка. Всем добрый день, двигаем дальше.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Вас, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске. IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 20

0: хит на все времена.
1: Братья Гримм и трек под названием «Ресницы». Он стал главным хитом дебютного альбома группы 2005-го. Сингл мгновенно стал одним из лучших, получил золотой граммофон и диплом.

Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Вентилятор дует легким бризом, доставляя радость от прохлады. Покупку его не считайте капризом. Вентилятору в доме все будут рады. В сети магазинов «Милый дом». Вентилятор напольный в ассортименте 1299 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
1: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
2: Телефон рекламной службы 25.

Ну, я надеюсь, в эти выходные у вас хэппи-энд все-таки случился, друзья, и, конечно, он был запоминающимся каким-то таким, потому что мы уже говорили о том, что надо запоминать моменты летнего вот этого настроения и вайба, без этого никуда, а то потом жалеть будем когда-нибудь в конце августа. Ну и создавайте эти самые приятные эмоции вместе. Портал смотри.радио создан именно для того, чтобы ты написал на него, и твое сообщение появлялось периодически у нас на канале и озвучилось здесь же. Поэтому пиши туда. Есть у нас номер 922-878-2929, да, Telegram, Messenger Max. В общем, делать так, чтобы твои послания видел

0: реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Парумные условия, уточняйте у официального дилера. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
2: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.

0: Австралия. 13 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. За прошедшую неделю с 22 по 28 июня 2026 года в Орском перинатальном центре родилось 28 малышей. Среди новорожденных 12 мальчиков и 16 девочек, в том числе двойня. Особого внимания медицинских специалистов потребовали двое детей, появившихся на свет раньше положенного срока. В настоящее время всем малышам и их мамам оказывается необходимая медицинская помощь. В Бугуруслане после наводнения уровень воды в реке Большой Кинель упал на 110 сантиметров, достигнув 346 сантиметров. Вода отступила на 1.5 метра от пика. Подтоплены 8 домов и 97 участков. Откачано более 50 тысяч кубометров воды. Колодцы и насосные станции работают, подача воды не прекращалась. Роспотребнадзор подтвердил безопасность воды. Восстанавливают мост на улице Победной, дорожное покрытие на улице Мусы-Джалиля. Коммунальщики чистят пешеходные переходы. Списки пострадавших семей выросли на 721 адрес. Волонтеры собирают заявки, доставляют гуманитарную помощь. Все службы работают круглосуточно. Репетиторы по физике стали самыми высокооплачиваемыми среди частных преподавателей в России. В январе-мае средний предполагаемый доход таких специалистов превысил 82 тысяч рублей в месяц. Далее идут репетиторы по информатике, английскому языку, математике и литературе. Аналитики отмечают, что реальный заработок зависит от опыта региона, формата работы и количества учеников. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 6 копеек, 100 тенге 15 рублей 88 копеек, юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии.

0: День добрый, друзья. 13 часов 5 минут. Студийный пробили. Как кукушка тут сидит. Дим Хованцев объявляет то, что сочная музыка может сделать ваш день чуть лучше. Крэш Адамс, например, группа Демо, Солнышко, Мия Бойко и Кэлвин Харрис. Добро пожаловать в «Святая музыка».
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Новое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяников 3». Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный 8-ядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в одном. Антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, «Нефтяников 3».
6: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
7: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал».
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Надо взбодриться просто.
2: Мы-то нормально. Это ты немножечко как-то это засыпаешь.
1: Да нет, не засыпаю. Я наоборот, я очень свежий. Доброе утро.
2: Доброе утро, да. Всем хорошего дня. Костя Макаров, Дима Хованцев, Илья Дорогов. Рубрика «Автоэксперт». Здрасте всем.
3: Всем день добрый. Так вот, начнем с того, что в России с начала года резко выросли розничные цены на запчасти и комплектующие для автомобилей иностранного производства. Как сообщается, с января 26 года стоимость запчастей для популярных среди россиян марок машин увеличилась в среднем на 15-20%.
2: Ух ты!
3: Да, конечно же, мы понимаем, насколько выросла цена, зависит от типа комплектующих. То есть, по словам специалистов, базовые расходники и типовые детали ходовой части машин подорожали на 15%, а вот... Редкие позиции, вроде кузовных элементов и электроники, начали продаваться по цене, на 25%, превышающей предыдущие показатели.
2: Ну, вообще... Следующая новость должна быть такой, что со следующего месяца зарплата у всех растет на 50%.
3: Было бы очень хорошо. Идем далее.
2: В администрации такие...
3: Идем далее. В Германии из-за жары начали разрушаться автобаны и плавиться асфальт.
2: И светофоры.
3: Вот, я лишь напомню, что, значит, в Германии ранее был обновлен абсолютный температурный рекорд за все время наблюдений. Вы представляете, по данным, значит, германской метеослужбы, воздух в стране прогрелся до 41,3 градуса Цельсия.
2: Ага.
3: Да.
1: Горите!
3: На самом деле, это сейчас для Европы очень большая проблема. То есть у них реально там, я вот смотрел по новостям, настолько жарко, что куча проблем. И на самом деле очень много людей страдает от этого всего. Вот, причем, значит, проблемы зафиксировали сразу на нескольких трассах, то есть там в направлении Ганновера, и, значит, пришлось даже частично перекрывать полосы для движения. Но также сложности возникли и у железнодорожного транспорта.
2: Какая жуть. А, кстати, говорят, что эта жара придет к нам совсем скоро.
3: Ну, на самом деле, вот погода, которая сейчас у нас уже устоялась, вернее, весь июнь находится, мне как-то очень клево, комфортно.
2: Это потому что не в отпусках. Мне кажется, люди, которые, наоборот, брали отпуска, они где-то вот хотели бы путешествовать, такие, да нет, опять! Хочется нормально позагорать, покупаться. То есть это, так скажем, две стороны одной медали.
1: Но нам не страшно.
2: Нам не страшно.
1: Нет асфальта, нечем плавиться.
3: Не было асфальта, надо так говорить.
2: И нечего начинать его укладывать.
3: Так, еще, значит, новость о том, что в США 85-летнего дедушку арестовали за участие в уличных гонках.
1: Это был последний заезд.
2: Это что такое?
3: Так вот, стражам порядка удалось задержать пожилого водителя спорткара Nissan Z. По версии полиции, пенсионер разогнался до 180 км в час на обычной дороге. Причем не в одиночку.
2: А с молодой, 68-летней девушкой.
3: Его подозревают в совместном скоростном заезде, значит, Chevrolet Corvette.
2: Ух ты.
3: Да, да, причем, значит, управлял этим Корветом 57-летний мужчина.
2: Мальчонка,
3: по сравнению с ним, да.
1: Я скорость.
3: Вот, ну и, значит...
2: До аптеки.
3: Насколько можно судить по сообщениям местной прессы, пожилой мужчина отказывается признавать себя участником уличных гонок. Ну вот, кстати, второго участника тоже арестовали, вот этого 57-летнего мальчика за рулем Chevrolet Corvette. Он также не согласился с обвинением, выдвинув контраргумент, что его машина 98-го года физически просто не способна развивать скорость, которую ему инкриминирует. Но вот, тем не менее, это как бы их не спасло, и обоих вот сейчас задержали, решается вопрос о том, что, возможно, их отпустят под залог. Но на самом деле, да, вот если так представить, интересная ситуация складывается. То вроде бы возраст, да, такой, 85 лет, когда вроде бы такие люди должны как-то спокойно ездить.
2: Каждый мужчина в душе мальчонка.
3: Да, ну то есть по по факту получается, что вот такие вот автомобили, они как раз разжигают желание жить и передвигаться как можно быстрее.
2: Это как достаточно часто попадалось мне видео в интернете, где едет мужик, рядом взлетает самолет. Его женщина говорит, он с тобой не гоняется. Он моргнул, он гоняется. И пытается его обогнать. Круто, Кость, спасибо большое. Классная подборка новостей. Спасибо Диме за музыкальное сопровождение. А мы же с вами двигаемся дальше по этому дню и сопровождаем все музыкой от Радио Хит.
1: Тут даже дальше трек Goodbye.
2: Goodbye.
1: Goodbye, ребят.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.

0: Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальная

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: на все времена.
1: Итак, друзья, Джаспер Форкс и трек Райан Флаус In You. В общем, 2001 год, снова хита, ремикс вышел в 2010.

0: С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Который год на радость детворе? Бассейн на лето ставим во дворе. Будут ребята счастливы летом. Купили водные им пистолеты. В сети магазинов «Милый дом» бассейны надувные в ассортименте от 359 рублей. Пистолеты водные от 99 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже.

0: На Урале 14 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске инспекторы ДПС задержали 44-летнего мужчину, который нес по улице Левитана полиэтиленовый пакет с кустом конопли. Мужчина признался, что выращивал растения дома для личного потребления. На месте нашли еще 39 горшков с коноплей и пакет с веществом. Задержанного доставили в отдел полиции, ему вменяют незаконное хранение и культивирование наркотиков. Полицейские задержали водителя, устроившего смертельное ДТП на Саумышской в Оренбурге. По данным ГИБДД, он проехал перекресток на красный свет и сбил двух женщин на пешеходном переходе. Одна погибла, вторую госпитализировали. Подозреваемый 41-летний оренбуржец, он скрылся, но был найден и арестован. Возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Владимир Путин подтвердил, что потребности полуострова Крым в энергоресурсах будут полностью обеспечены. Российский лидер уточнил, что ежемесячная потребность Крыма – 70 тысяч тонн топлива, а сейчас на полуострове есть запас только на несколько дней. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что после полной остановки реализации топлива в городе возобновилась продажа топлива по QR-кодам. Заправить можно 20 литров топлива в одну машину. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 6 копеек, 100 тенге 15 рублей 88 копеек, юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Жизнь.
4: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Продолжаем делиться настроением со всем и со всеми и каждым. Давайте вот так скажем. Смотри радио в каждый дом и машину. Так, Пелик Джон, Boy Told Me. Послушаем также «Градусы на ресницах», Коста Лакостова, «Черри Леди» и Матвей Эмерсон «Не даст вам заскучать».
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Автоджаз в Орске. Большое поступление автомобильных компрессорных холодильников от 30 до 50 литров. Охлаждение до минус 22 градусов. Гарантия – установка. Магазин Автоджаз. Орск, Нефтяников 3.
7: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
8: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

Читаем, Петр пишет: ну что за погода, где-то жара, в Оренбурге как в Санкт-Петербурге, дожди. Ну, знаете, вот погода, как еще и в Лондоне говорят, да, в общем, дожди ожидаются на протяжении всей недели, причем не маленькие, не кратковременные. Давайте наслаждаться тем, что имеем, зато не жарко, по крайней мере, и от духоты пока еще сильно не мучаемся. Но я думаю, эти перепады у нас периодически происходит, мы же к ним как-то и привыкли. Кэлвин Харрис, Джей Зи добавят нам немного летнего настроения. Также 30.02, ты самая лучшая, напомнит об этом. Глюкоза, глюкоза Ностра все будет исполнять. Так что есть что послушать, чем подышать воздухом, да, таким дождливым. Ну и получить удовольствие от любого времяпровождения. Смотри радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
4: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
5: Телефон рекламной службы 20.

Итак, друзья, мужчину оштрафовали на 2 миллиона рублей за кого, как вы думаете? А вот беременной любовнице. В Японии суд избрал такую меру пресечения и обязал женатого мужчину выплатить более 4,5 миллионов йен. Мужчина познакомился с пострадавшей через общих знакомых, убедил ее, что холост, значит. Женщина собирался выйти за него замуж, завести детей. Ну и несмотря на это, мужчина не спешил на ней жениться, и в конце концов беременная любовница заподозрила неладное. А после рождения ребенка пострадавшая вместе с родителем подала иск и, собственно, забрала такое вот огромное состояние у своего бывшего супруга. Так что свою любовь надо радовать не таким сюрпризами. Пишите на портал смотри.радио, и непременно, я думаю, улыбка ее на лице появится. Это как минимум с этого начнем. Так что, мужчины, газуйте, как говорит Зиверт.

реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 301630. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 301630. Код города 3537. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Итак, поговорим о погоде прямо сейчас. В Орске плюс 16 градусов, дождь вечером, также до плюс 19 осадки. Далее у нас в Кувандыке, Медногорске, плюс 17 к этой минуте, вечером до плюс 15 осадки. В Ясном плюс также 17 днем, вечером до плюс 15 дождь. В Оренбурге плюс 15 уже вечером до 14 градусов, дождь, ну, с грозу еще к тому же. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде — 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы — 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый — 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
3: Метеохит.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 15 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости.
1: Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбургской области Россельхознадзор предотвратил ввоз 40 тонн зараженных нектаринов из Узбекистана. 19 и 21 июня на складе компании «Уралкомплект» обнаружили восточную плодожорку – опасный карантинный вредитель. Лабораторные исследования подтвердили ее наличие. Ввоз продукции запрещен, виновные привлечены к ответственности. Зараженный нектарин будет обеззаражен, после чего определят возможность их дальнейшего использования. Мать, отец и дедушка воспитанника Оренбургского детского сада подали в суд на учреждение из-за травмы ребенка на уроке физкультуры. Ребенок упал после подножки, получил травму и перенес операцию. Они требовали 500 тысяч рублей для ребенка и по 100 тысяч каждому из взрослых, а также штраф. Суд первой инстанции присудил 70 тысяч ребенку и по 35 и 20 тысяч родителям и дедушке. Апелляционный суд увеличил сумму до 150 тысяч рублей для ребенка. Средний срок автокредита в мае вырос почти до 6 лет. По данным Национального бюро кредитных историй, это максимальный показатель с начала 2024 года. За год срок кредитования увеличился почти на 18%. Самые долгие автокредиты в конце весны оформляли в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Волгоградской области. Меньше всего срок кредитования оказался в Москве и Санкт-Петербурге. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 6 копеек, 100 тенге 15 рублей 88 копеек, юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: лекарство от нехорошего настроения. Бодрая музыка. Лечимся вместе и питаемся ей каждой клеточкой своего тела. Давайте Сонь Федеру услышим. Также гости из будущего. Поговорим о праздниках. Самое время напомнить, чем примечательно 29 июня.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Понедельник, 29 июня. Сегодня отмечается день объятий. Так что давайте, не стесняйтесь, не тушуйтесь. Ковидные времена прошли. Далее, день черешни. Еще один приятный момент каждого лета. Международный день рыбака. Уж я точно думаю, вы знаете, кого поздравить. Сейчас, причем не только мужчин, но и девчонок некоторых можно. День кораблестроителя. Также день поиска кладов и секретов. Ну, как простоквашино вам желаю тогда. День партизан и подпольщиков. Есть тоже такой. Международный день грязи. Ну, то, что у нас собирается обеспечить нам празднование, да? Еще у нас Международный день тропиков. Вот все туда. Международный день промышленного дизайна. Поздравляйте. Вообще, также 126 лет назад была учреждена Нобелевская премия. И за границ пришли день фотоаппарат. Сегодня и праздник посадки риса еще имеется. Ну, предлагаю посадить рис в себя. Всем приятного аппетита, хорошего дня.
0: Реклама.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай 20 лучших треков вместе с нами. На портале smotri.radio в разделе Hit Music Chart. Прямо сейчас это можешь сделать. Мы же вспомним пока тройку лучших на прошлой неделе. На третьем месте Блялок, Халид и трек Dived Into Me. Строчку занимали Алок, Зева, Португал The Man и Dive Into The Ocean. Ну а лидерами нашего хит-парада были Алок снова и Elenium с треком To The Moon.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Чанган Юни С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
3: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
4: Солнце светит, жаркий день, лежать на пляже нам не лень. Плеск и брызги, детский смех вокруг. Лето – самый лучший друг. В сети магазинов «Милый дом» полотенца махровые в ассортименте от 419 рублей. Матрасы надувные от 399 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А.
5: Милый, зима не за горами.
6: И что?
5: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
6: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
5: Да ты волшебник.
6: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
7: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
8: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
9: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
10: Музыкальные новинки в «Магазине Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винил, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард».

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9.

0: хит на все времена.
1: Кто не знает Лученца и Дона Омара с треком «Данза Кутуро»? Вот этот хит, который разорвал 2008 год и подарил всем летнее настроение. Вот его сейчас, наверное,

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
3: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
4: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824.
5: О, Афина. Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Так, друзья, в ваших сообщениях давайте поговорим. Во-первых, Константин Пьянов пишет: здравствуйте, хорошего дня. Спасибо, Кости, вам не хворать и не смотреть на серую погоду за окном. Инна пишет: передаю привет своей любимой семье, муж Герману, детям Ульяне, Кости и Льву. Все семейство собралось, это здорово. Вам желаю хорошего отдыха, судя по тому, что вы вместе тут общаетесь, да, я предлагаю вам, знаете, взять, обняться сейчас, ну и немножко расслабиться под хит от Лорена Вульфа «No Stress».

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: О погоде прямо сейчас. В Орске у нас плюс 17 градусов вечером до плюс 16. В Ясном плюс 18 днем. Вечером же у нас до плюс 17 градусов. В Кувандыке, Медногорске также сейчас плюс 17 вечером до 16. В Оренбурге плюс 17 вечером до 15. Дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: На Урале 16 часов. Это радио Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Комбинат «Уральская сталь» готовится отметить День металлурга. С 14 по 16 июля пройдут спортивные турниры, развлекательные программы для детей и ветеранов. 14 по 17 июля состоится награждение металлургов, открытие фотовыставки и показ фильма для экс-металлургов. 18 июля в сквере на площади Ленина пройдет детская программа. 17-18 июля в городском парке состоится кино-гастрофестиваль «Искусство есть» с участием группы «Белый орел», объединяющий гастрономию, кинематографию и музыку. Мероприятие привлечет более 10 тысяч гостей и станет культурным событием для Новотроицка. В минувшие выходные состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле 160 на 160. На родину вернулись 160 российских военнослужащих, среди них двое жителей Оренбургской области. Уполномоченный по правам человека в Оренбургской области Мария Комлева сообщила, что бойцам и их семьям окажут всю необходимую помощь – медицинскую, психологическую и социальную. Она подчеркнула, возвращение земляков – большая радость для родных, для всего региона и для всех, кто переживал за судьбу наших военных. По информации федерального омбудсмена Яны Лантратовой, достигнута договоренность о новом гуманитарном этапе. В ближайшие дни планируется возвращение гражданских лиц. Во второй половине года на российском рынке труда сохранится высокий спрос на инженеров и квалифицированных рабочих. Такой прогноз озвучил доцент финансового университета Игорь Балынин. Среди наиболее востребованных специалистов он назвал токарей, электриков, фрезеровщиков и сварщиков, а также врачей узких специальностей. По словам эксперта, потребность в квалифицированных инженерах и рабочих кадрах остается одной из ключевых тенденций рынка труда. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 6 копеек, 100 тенге 15 рублей 88 копеек, юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: «Сити Групп» – бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.

0: бодриться вместе и так веселее как-то, да? Вы нас, мы вас, музыка общая, все для того, чтобы стало хорошо. Слушаем мы Generation Love, также научимся летать с Максим и Карма настигнет кого-то там, Мартикасте, Егор Крид об этом напомнит, но нам это не грозит.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио!
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
7: Категория 16+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: «Смотри радио». «Смотри жизнь».
10: Подробности на смотри.радио.

0: на все времена.
1: Айса Чипего с английского, ну ладно, не с английского, там, знаете, у нас португальский, соответственно, поймай меня, если сможешь, Мичел Тельо, 2011-й суперхит.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
1: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Идем вперед. Интересные тут сообщения порой приходят. Просто человек, значит, с именем, ну, никнеймом, да, Казах, так, то у нас интернациональный эфир, прислал восклицательный знак. Что бы это значило? Ну, наверное, внимание. А вот что внимание? Внимание, я вам могу сказать о том, что у вас есть возможность, во-первых, написать послание друг другу, дозвониться 21-103-7, да? Ну, и писать на портал smotri.radio. Во-вторых, куда свое внимание? О том, что совсем скоро у нас рабочий день к концу подходит, и если вы уже мчитесь домой, мы вас от всей души поздравляем с этим фактом, и понедельник уже можно убирать в сторону. Коль дай бой, пока послушаем Джигана, Артика Асти, Нилета и их.

0: сделай громче, поймай настроение и не отпускай. Смотри радио.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Фед всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, /1.

0: На Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Центральный районный суд Оренбурга приговорил троих сотрудников бара к лишению свободы от 2 лет 3 месяцев до 7 лет за организацию и проведение мероприятий, связанных с ЛГБТ, после запрета этой деятельности в России. Ни один из подсудимых вину не признал. Дополнительно им назначены ограничения свободы и запрет на работу в сфере общественного питания и досуга на срок до 3 лет. С владельцев взыскано более 1 миллиона рублей. Приговор не вступил в силу. Стали известны подробности страшной аварии в Оренбурге на улице Салмышской, в которой погибла женщина. ДТП случилось вечером у дома номер 45. Две женщины 46 и 55 лет переходили дорогу на зеленый свет, когда их сбила Toyota Corolla, которая проехала мимо, не остановившись. Водитель был задержан на следующий день. 55-летний пострадавший оказывает помощь в больнице. 46-летняя женщина скончалась. Погибшая работала старшим воспитателем в детском саду номер 18. Она имела 23-летний педагогический стаж, из которых 21 год по специальности. У нее осталось 2 детей. Руководство детсада объявило сбор средств для семьи. Вице-премьер Александр Новак поручил регионам эффективно использовать топливные ресурсы. На совещании по ситуации на рынке он отметил, что распределять топливо необходимо с учетом потребностей ключевых отраслей. Кроме того, регионам поручено продолжать мониторинг цен на нефтепродукты, их наличие и состояние логистики. С конца мая ситуацию на топливном рынке Кабмин держит на особом контроле. Ранее Владимир Путин поручил рассмотреть дополнительные меры для стабильного снабжения граждан, бизнеса и социальных объектов. Нефтяные компании увеличивают выпуск нефтепродуктов и поставки на внутренний рынок. В правительстве отмечают, что необходимые запасы топлива сформированы. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 6 копеек, 100 тенге 15 рублей 88 копеек, юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: активности в понедельник не терять оборотов, которые мы с трудом набираем. Гелкс помогает дальше нам этот ритм держать. Группа «Градусы» и трек «На ресницах». И познакомлю с праздниками.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Пау-пау-пау, расскажу о праздниках. Как обещал, 29 июня, понедельник. Сегодня праздник объятий, дарить их роднулькам. Международный день рыбака. Но вот рыбака тоже можно обнять, я думаю, ему не лишним будет. День черешни у нас сегодня еще в календаре. Значит, летнее лакомство продолжает нас, так скажем, укреплять витаминами и радовать. День кораблестроителей сегодня, 9 лет. Всего, между прочим, этому событию. День поиска вкладов и секретов. Ну, разыщите что-нибудь, только желательно, знаете, свое, да, чтобы никто не предъявил вам, а то окажется, что ваш клад — это чья-то заначка. День партизан и подпольщиков. Дальше у нас Международный день грязи, ну, вот, и к тому же сегодня Международный день тропиков. Вот грязь, тропики, вот это, наверное, про наше лето. Периодический день учреждения Нобелевской премии 126 лет назад. Она была представлена, получается. День рыбака также из-за границы пришел. День фотоаппарата и день посадки риса. Сажайте рис в себя. Всем приятного аппетита и хорошего ужина.
0: Реклама.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином, причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07, категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
3: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый.

0: вкусные знания.
1: Ну, я вас поздравляю с очередным розыгрышем вкусного бокса, друзья. Познаем Оренбургскую область вместе, да, и получаем вкусные подарки от нашего партнера «Хлебзавод Сим», город Новотроицк. Задача простая. Дозванивайтесь в эфир, отвечайте на простые вопросы, с которыми там справится школьник, да, любой. В общем, отвечайте верно, и вкусный бокс достанется вам. Подробности ищите на сайте Орск.ру во вкладке «Вкусные знания», категория 12+. А также сейчас выберем мы участник первого на сегодня. Итак, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Доброго вечера. Как зовут вас?
2: Айгуль.
1: Айгуль, я желаю вам удачи сейчас, как зачитаю вам вопросы, три варианта ответа. Так вот, орские здания у нас украшают муралы, значит. На какой улице города здание украшает мурал с изображением корабля-парусника? Улица Тагильская, улица Краматорская или же проспект Мира? Тагильская, орские здания украшают муралы. И вот на какой улице города здание у нас украшает мурал с изображением корабль-парусник? Там корабль-парусник. Это или на Тагильской, или на Краматорской, или на проспекте Мира?
2: Там.
1: А вот подумайте. Ну что?
2: На Васильцово там.
1: Там Воснецовой нет. Ну, если Краматорской вы считаете, да. Ага. Так.
2: Там лошадь.
1: Там лошадь, хорошо.
2: Потом на проспект Ленина, там, по-моему, это животное. На перекрестке. На перекрестке. Назве написано Октябрьский район. Там, по-моему, не енота, а что-то животное какое-то.
1: Так.
2: Она надо найти парусник.
1: Да, корабль-парусник. Соответственно, то есть Тагильская, Краматорская или Мира. Итак, вариант ответа.
2: Пусть будет Тагильская.
1: Пусть будет Тагильская, и, увы, нет, не Тагильская. Сообщу вам, Айгуль, ну не расстраивайтесь, у вас еще остается попытка дозвонить завтра, например, и, соответственно, забрать свой вкусный бокс. Можете передать приветы.
2: Всем привет, позитивная неделя, хоть она и дождливая, но пускай она будет плодотворная.
1: Хорошо, спасибо большое, пускай этот дождик вам, ну, дает подышать, так скажем. Спасибо большое, что дозвонились. Есть еще у нас участник. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Лаура.
1: Лаура?
3: Да.
1: Итак, Лаура, подскажите, пожалуйста, так вот, на какой улице города здание украшает мурал с изображением корабля-парусника? Тагильская, Краматорская или проспект Мира?
3: Давайте будет Краматорская.
1: Ну, конечно. Это первый девятиэтажный дом, построенный в Орске, а еще именно там располагается знаменитый магазин книги. Вот так вот. Мы вас поздравляем. Ну, и можете что угодно пожелать передать.
3: Передаю привет вам, Воротинский, и всему городу Орску.
1: Спасибо, трубочку не кладите. Пока же сообщу вам, друзья, узнать можно больше о подлинной истории нашего края в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей здесь бережно хранят историю родного города.
4: Реклама. Хлебозавод 7, город Новотроицк, более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
0: Вкусные знания.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Хищники в Ворске. Цирк Золота Африки представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер». 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
1: Солнце, брызги, плеск воды, к речке ног босых следы. С головой ныряем в лето, счастьем и теплом согрето. В сети магазинов «Милый дом» круг надувной в ассортименте от 99 рублей. Но рукавники детские надувные от 79 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина». Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в «Богат-1». Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам: улица Пролетарская, 86, и Джангильдина, 20/7. «Богат-1».
5: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? «Мегарай». Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. «Мегарай». Выгодно. Покупай.
6: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио!
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы 25.

Так, друзья, очень много сообщений у нас тут есть. Во-первых, Анна пишет: с днем рождения хочу поздравить сестру. Здоровья, любви, счастья, моя любимая. Виктор пишет: с днем рождения, Катюша. Люблю тебя сильно и поздравляю. Также Михаил Кач поздравляет. И успехов, здоровья и счастья. Смотрите, все-все-все вас отмечают, здорово. Илья тоже: сколько много дней рождения сегодня, но хочу именно Катю поздравить. Катя, вас там вся семья на радио написала. Я за вас очень рад. Андрей: хочу поздравить крестную с днем рождения. С праздником, наша дорогая. Здорово, на самом деле. А кто-то спрашивает: а что, подушка шоу все? А вот, Катя, надо слушать. Эфир с утра был. Хотя, ну, всякое бывает. Конечно, как вы понимаете, летом мы немножко в отпуске. А у нас отпуск вот такой рабочий. Поэтому встретимся уже в сентябре. Виталик все уже куда-то укатил. Все, телефон не берет. Надеюсь, пропал. Вот, Бьонс впереди, Greenlight. Вы пишите портал смотри.радио. Смотри радио.

0: Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 301630. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 301630. Код города 3537. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Метеохит.
3: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: О погоде прямо сейчас. В Орске у нас, друзья, плюс 17 градусов. Днем до плюс, вернее, вечером, да, у нас до плюс 16. В Кувандыке, Медногорске уже 16. Вечером до плюс 15. В Ясном плюс 18. Вечером до 17. В Оренбурге сейчас плюс 17. Вечером до 16 градусов со знаком плюс. Дождь, возможно, на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Я ухожу.
1: А ты оставайся.
0: Да? Хорошо. Nice Center в эфире.
2: Здрасте.
0: Здрасте. Хит вон, вывеску покрасьте. А то это выцвело уже. Давай. Давай, удачи тебе.
2: Да, займемся полезными делами.
0: Давай, может, картошку зажать там. Хотя уж поздновато, конечно. Ладно, удачи, доброго дня.

0: на Урале 18 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Заместитель министра строительства России Валерий Леонов участвует в выборах в Госдуму от «Единой России». Он работал с Евгением Солнцевым на Донбассе и возглавлял Оренбургскую область. Большинство избирателей поддержали его кандидатуру. Леонов активно работает в Орском округе, проверяя благоустройство объектов по народной программе. Он посетил школу в Новотроицке и Орске, Центр культурного развития в Саракташе и обсудил с подрядчиками выявленные проблемы. На съезде партии представили предложение в народную программу, основанную на 2,5 миллионах предложений россиян. Президент Путин подчеркнул важность реализации программ развития. Прокуратура Центрального района Оренбурга утвердила обвинительное заключение против 22-летнего мужчины. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В мае 2026 года он согласился стать курьером у неизвестных аферистов. Его задача – забирать деньги у жертв и переводить их на чужие счета. Оренбуржцу позвонил подельник и убедил ли срочно перевести все сбережения на безопасный счет. Для этого к нему отправили курьера, который представился сотрудником прокуратуры. Мужчина отдал ему 4,5 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд. Мошеннику грозит до 10 лет колонии. С 1 июля переплату за горячую воду за время отсутствия в квартире можно будет вернуть без заявления. Об этом рассказал член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. По его словам, ресурсоснабжающие организации будут обязаны самостоятельно проводить перерасчет и возвращать лишние деньги. Раньше жильцам для этого приходилось подавать документы и подтверждать свое отсутствие дома. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 6 копеек, 100 тенге 15 рублей 88 копеек, юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Реклама. Новое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяников 3». Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный 8-ядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G-модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в одном. Антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, «Нефтяников 3».

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Всем садоводам очень порой материал бывает нужен укрывной. Неважно, картошка растет или слива, все равно шланг нужен для полива. В сети магазинов «Милый дом» шланг для полива ПВХ 25 рублей за метр. Материал укрывной от 25 рублей за метр. «Милый дом» – все нужное в нем. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150. Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
3: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что ж, друзья, продолжаем двигаться, танцевать, наслаждаться моментом. И не забываем о том, что самое время взять свой гаджет в руки и написать приятные сообщения для родных, близких, друзей и знакомых. Ну а почему бы и не порадовать их уже сейчас, тем более после этого сложного, тяжелого, трудового дня. Да, можно отправиться куда-нибудь еще и отдохнуть, пригласить, кстати, своих близких заодно. Это тоже можно сделать у нас в эфире. Так что Telegram и Макс 8922-878-2929, портал smotri.radio с категорией в 12, прошу прощения, плюс. И наш студийный номер 21137, код города 3537.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всех.

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Hit. Взгляни на мир другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Ну что, только что мы послушали замечательный трек, клевую композицию. Сергей Лазарев здесь отметился. Полин Гагарина 2 невыносимо сильных, невыносимо красивых голоса. Вы соединились в одно единое целое. И мы, конечно, от этого получили массу хорошего удовольствия, настроения. Насладились этим звучанием, этими голосами. И теперь хотелось бы насладиться еще и вашими приветами, которые вы пишете нам в студию. Очень хочется их зачитать как можно скорее, поэтому я очень жду. Понадобится вам Телеграм и Макс с единым номером 8922-878-2929. Портал smotri.radio с категорией в 12+, также доступен для тебя. Ну и, естественно, как я много раз повторяю, для наших самых смелых, для самых активных 21137, код города 3537. Это наш студийный номер. Очень жду. В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия, точнее, для официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
3: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: Самое время рассказать немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 17 градусов, ночью ожидается плюс 11, в Оренбурге плюс 16, ночью плюс 12, в Ясном плюс 15, ночью плюс 9, в Кувандыке и Медногорске плюс 5, ночью столбик термометра покажет плюс 9. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
10: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
8: Метеохит.

0: На Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Центральный районный суд Оренбурга приговорил троих сотрудников бара к лишению свободы от 2 лет 3 месяцев до 7 лет за организацию и проведение мероприятий, связанных с ЛГБТ, после запрета этой деятельности в России. Ни один из подсудимых вину не признал. Дополнительно им назначены ограничения свободы и запрет на работу в сфере общественного питания и досуга на срок до 3 лет. С владельцев взыскано более 1 миллиона рублей. Приговор не вступил в силу. Стали известны подробности страшной аварии в Оренбурге на улице Салмышской, в которой погибла женщина. ДТП случилось вечером у дома номер 45. Две женщины 46 и 55 лет переходили дорогу на зеленый свет, когда их сбила Toyota Corolla, которая проехала мимо, не остановившись. Водитель был задержан на следующий день. 55-летний пострадавший оказывает помощь в больнице. 46-летняя женщина скончалась. Погибшая работала старшим воспитателем в детском саду номер 18. Она имела 23-летний педагогический стаж, из которых 21 год по специальности. У нее осталось 2 детей. Руководство детсада объявило сбор средств для семьи. Вице-премьер Александр Новак поручил регионам эффективно использовать топливные ресурсы. На совещании по ситуации на рынке он отметил, что распределять топливо необходимо с учетом потребностей ключевых отраслей. Кроме того, регионам поручено продолжать мониторинг цен на нефтепродукты, их наличие и состояние логистики. С конца мая ситуацию на топливном рынке Кабмин держит на особом контроле. Ранее Владимир Путин поручил рассмотреть дополнительные меры для стабильного снабжения граждан, бизнеса и социальных объектов. Нефтяные компании увеличивают выпуск нефтепродуктов и поставки на внутренний рынок. В правительстве отмечают, что необходимые запасы топлива сформированы. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 6 копеек, 100 тенге 15 рублей 88 копеек, юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Приветствую всех в эфире Радио Хит, естественно, в новом часе и с прекрасным настроением. 19.06 на наших студийных. Мы будем продолжать слушать музыку, отдыхать, наслаждаться летней атмосферой, свежим воздухом и не забывать о том, что на нашей волне, естественно, есть замечательные рубрики, которые также отметятся. Например, в середине этого часа рубрика «Гороскоп», в которой я расскажу тебе, что нам подготовили звезды уже на завтрашний день, а именно на 30 июня.
1: Смотри радио.

0: Десятка лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай 20 лучших треков вместе с нами. На портале смотри.радио в разделе Hit Music Chart. Прямо сейчас это можешь сделать. Мы же вспомним пока тройку лучших на прошлой неделе. На третьем месте были Алок, Халид и трек Dived Into Me. Строчку занимали Алок, Зева, Португал, The Man и Dive Into The Ocean. Ну а лидерами нашего хит-парада были Алок снова и Elenium с треком To The Moon.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
4: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника. Изысканность букета. Красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
5: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
6: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фондиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де Дитрих». Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская,

0: за котлами в газовик.
1: Многие дети так любят творить. Мелки для рисования им стоит купить. А чтоб купание в реке прошло без бед, надувной не забудьте купить жилет. В сети магазинов «Милый дом» надувной жилет для купания 269 рублей. Мелки в ассортименте от 11 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Как и обещала вам, естественно, наша любимая рубрика «Гороскоп», в которой мы рассказываем тебе о том, что интересного подготовили звезды для нас уже на завтрашний день, а именно на 30 июня.
2: Овен.
1: Окружающие с радостью воспользуются вашей жилеткой в качестве носового платка. Сострадание состраданием, но сколько ж можно? Не будьте слишком мягким в подобных вопросах.
2: Телец.
1: Вам лучше не отяготяющий чувством уважения к ближнему, может полностью разбить вам день только потому, что ему что-то пришло в голову. Постарайтесь не планировать ничего важного на будущий день.
2: Близнецы.
1: Вам довольно трудно будет с кем-либо о чем-либо договориться. Если переговоры имеют для вас хоть малейшее значение, постарайтесь их все-таки отложить.
2: Рак.
1: Сужая область своей деятельности, вы, возможно, делаете ошибку. В столь тесные рамки не впишетесь ни вы сами, ни ваша фантазия.
2: Лев.
1: Завтра расстояние между моментом возникновения идеи и ее осуществления может сильно сократиться. Это ненадолго, используйте момент. Нет своих идей, повзаимствуйте чужую.
2: Дева.
1: Знайте меру, если не справляетесь с этой задачей сами, стоит прибегнуть к посторонней помощи. Любые излишества, допущенные завтра, отольются вам в весьма неприятной форме.
2: Весы.
1: Прекрасный день. Приложите максимум усилий к тому, чтобы поскорее закончить все дела. Закончив же их или даже отложив на потом, все свободное время посвятите любимому вами человеку.
2: Скорпион.
1: Затевая спор, постарайтесь придержаться оборонительной позиции, выжидая, пока противник не начнет противоречить сам себе. Доводов разума в вашем исполнении нынче слушать не будут.
2: Стрелец.
1: Чем раньше вы закончите активную деятельность, тем лучше. Особой продуктивностью она отличаться не будет, а вот утомиться вам удастся основательно.
2: Козерог.
1: Вы будете подобным маленькой лодке, затерянной в необъятном океане, и хорошо, хоть не бурном. Возможно, вы не слишком адекватно будете воспринимать окружающую действительность.
2: Водолей.
1: Будущий день будет отмечен сильным влиянием Луны, которая заставит вас метаться из угла в угол, все время менять решение, в общем, вести себя крайне непредсказуемо. Очевидно, ни о каких важных делах завтра и речи быть не может.
2: Рыбы.
1: Вам лучше не искать компании, и у вас могут появиться трудности в общении с себе подобными. Придется удовольствоваться обществом телевизора. Всем знаком зодиака желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
0: Реклама.
3: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Интерьер — это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
3: Автоджаз в Орске. Современные автомобильные комбо-устройства. 3 в 1. GPS плюс видеорегистратор плюс антирадар. Навигаторы и автосигнализации по цене интернет-магазинов. Гарантия, установка. Магазин «Автоджаз». Орск, Нефтяников, 3.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
5: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
6: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
7: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
8: Телефон рекламной службы 25.

А где же вы находитесь прямо сейчас? Прошу я вас и буду ждать сообщений. Множество и, самое главное, приятных. Естественно, Telegram и Макс доступны для тебя. 8-922-878-2929. Портал смотри.радио с категорией 12+. И наш студийный номер 21-103-7, код города 3537. Здесь, конечно же, в эфире мы будем зачитывать все ваши весточки. Будем зачитывать ваши рассказы о том, как проходит вечер. Поздравления, признание в любви, даже вас. Возможно, вот здесь приветик радиохит. Наталья нам написала. Настюш, привет с Оренбурга. Хочу поздравить нашу любимую тетю Садчикову Александру Петровну с днем рождения. Она знает, что мы ее любим. Здоровья огромного всему Оренбуржью. Привет с Оренбурга. Огромнейшее вам спасибо, Наталья, за сообщение. Мы же поздравляем Александру Петровну. Желаем ей всего самого наилучшего. Конечно, самое главное здоровье. Остальное уже все будет. Обязательно, несомненно, в это мы верим. На это мы надеемся. Ну, а здоровье это, конечно, превыше всего. Так что поздравляем, будьте счастливы. Юдин Владимир написал: жду свою любимую Инночку с работы. Всем хорошего вечера. Ясный здесь. Ясный вам здравствуйте. А также Владимир, вам тоже привет. Ожидайте свою любимую с работы. Скоро придет, будете наслаждаться вечером, кайфовать вместе. Все в этом духе. Так что, друзья, ждем еще больше сообщений. Зачитаю совсем скоро, в следующем часе. Так что пиши.

0: Все лето копай, поливай, сажай, зато обильным будет урожай. Пусть 7 потов сойдет на грядках, в итоге будет все в порядке. В сети магазинов «Милый дом» ведро для садово-огородных работ 5 литров 90 рублей. Рыхлитель трехзубчатый с деревянной ручкой 69 рублей. «Милый дом», все нужное в нем. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: на Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Заместитель министра строительства России Валерий Леонов участвует в выборах в Госдуму от «Единой России». Он работал с Евгением Солнцевым на Донбассе и возглавлял Оренбургскую область. Большинство избирателей поддержали его кандидатуру. Леонов активно работает в Орском округе, проверяя благоустройство объектов по народной программе. Он посетил школу в Новотроицке и Орске, Центр культурного развития в Саракташе и обсудил с подрядчиками выявленные проблемы. На съезде партии представили предложение в народную программу, основанную на 2,5 миллионах предложений россиян. Президент Путин подчеркнул важность реализации программ развития. Прокуратура Центрального района Оренбурга утвердила обвинительное заключение против 22-летнего мужчины. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В мае 2026 года он согласился стать курьером у неизвестных аферистов. Его задача – забирать деньги у жертв и переводить их на чужие счета. Оренбуржцу позвонил подельник и убедил ли срочно перевести все сбережения на безопасный счет. Для этого к нему отправили курьера, который представился сотрудником прокуратуры. Мужчина отдал ему 4,5 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд. Мошеннику грозит до 10 лет колонии. С 1 июля переплату за горячую воду за время отсутствия в квартире можно будет вернуть без заявления. Об этом рассказал член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. По его словам, ресурсоснабжающие организации будут обязаны самостоятельно проводить перерасчет и возвращать лишние деньги. Раньше жильцам для этого приходилось подавать документы и подтверждать свое отсутствие дома. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 6 копеек, 100 тенге 15 рублей 88 копеек, юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.

0: Всем огромный привет, с тобой на связи Настя Центр. Мы продолжаем встречать наш замечательный вечер на студийных 20.06. Так что в самом разгаре это самое замечательное время после работы, когда отдых, после первого рабочего дня, долгожданный вечер. Так что скорее давайте отправимся куда-нибудь по-настоящему порезвиться, отдохнуть и расслабиться на все 100. Конечно, поможет музыка, ну и самая лучшая компания. Эфир «Радио Хит» для тебя.
1: Смотри «Радио».

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: что ж, друзья, продолжаем с вами дарить позитив, море хорошей музыки, приятного настроения и впечатлений, естественно, в эфире «Радио Хит». Но, признаемся честно, понедельник – день тяжелый. Рабочий день, когда нужно вновь влиться после выходных. Много планов, много всяких проблем, дедлайнов и все в этом духе. Конечно, хочется все поскорее выполнить, и понедельник действительно насыщен на эти события. Но мы ваш вечер разукрасим, сделаем его приятным, таким, знаете, атмосферу вам хорошую подарим, выходного дня. Вот пусть будет еще один вечер, будто бы выходного. Включайте вкусные сериалы. Берите вкусности, включайте классные сериалы. Вот. И, в общем, наслаждайтесь домашней атмосферой. Пригласите ближнего с собой провести это время, а мы скрасим ваш вечер музыкой.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: тоже стараемся замедлить время. Естественно, то самое, когда у вас выходной, и вы отвлечены от работы. Ну, а рабочее время стараемся, наоборот, скрасить и сделать так, чтобы оно пролетело как можно скорее. Так что давайте-ка, друзья, продолжая в том же духе, естественно, слушать самые лучшие треки, наслаждаться моментом. Ваня Дмитриенко у нас здесь со своей ртутью. Далее же информация о погоде также немного будет. Так что предлагаю остаться, сделать громче и не пропустить.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 8-35-37-210-260. Без возрастных ограничений.
3: Метеохит.
2: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас в городе Орске плюс 17 градусов, ночью ожидается плюс 11, в Оренбурге плюс 16, ночью плюс 12, в Ясном сейчас плюс 15, ночью плюс 9, в Ковандыке и Медногорске также плюс 15, ночью столбик термометра опустится до плюс 9 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Урале 21 час. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.

Приветствую всех в эфире Радио Хит, конечно же, на самой лучшей волне, где ты можешь получать удовольствие, слушать самые лучшие треки и наслаждаться моментом вместе с нами. А также ты можешь написать парочку приятных сообщений для своих близких, друзей, знакомых и, возможно, даже коллег по работе. Так что прямо сейчас бери свой гаджет и пиши. Буду очень ждать, что зачитаю, кстати говоря, в конце этого часа с огромным удовольствием. Ну и море приятной музыки подготовила, так же, как и рубрику «Гороскоп», которая прозвучит в середине этого часа. Так что не пропусти, подключись уже сейчас.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер». 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Если к чистоте привыкли с малолетства, чистящее нужно вам для кухни средство. Всегда, чтоб счастлива была семья, порошок купите для белья. В сети магазинов «Милый дом» чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 грамм 79,99. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма 429,99. «Милый дом» – все нужное в нем. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.ру.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать, что же интересного подготовили для нас звезды на завтра, на 30 июня.
2: Овен.
1: Завтра вам лучше не искать компанию, у вас могут появиться трудности в общении с себе подобными. Придется удовольствоваться обществом телевизора.
2: Телец.
1: Кто-то, не отягощенный чувством уважения к ближнему, может полностью разбить вам день только потому, что ему что-то пришло в голову. Постарайтесь не планировать ничего важного на завтра.
2: Близнецы.
1: Вам довольно трудно будет с кем-либо о чем-либо договориться. Если переговоры имеют для вас хоть малейшее значение, постарайтесь их отложить.
2: Рак.
1: Сужая область своей деятельности, вы, возможно, сделаете ошибку в столь тесные рамки, не впишетесь ни вы сами, ни ваша бурная фантазия.
2: Лев.
1: Расстояние между моментом возникновения идеи и ее осуществления может сильно сократиться. Это ненадолго, используйте момент. Нет своих идей, повзаимствуйте чью-нибудь чужую.
2: Дева.
1: Знайте меру, если не справляетесь с этой задачей сами, стоит прибегнуть к посторонней помощи. Любые излишества, допущенные завтра, отольются вам в весьма неприятной форме.
2: Весы.
1: Прекрасный день, приложите максимум усилий к тому, чтобы поскорее закончить все дела. Закончив же их или даже отложив на потом, все свободное время посвятите любимому вами человеку.
2: Скорпион.
1: Затевая спор завтра, постарайтесь придерживаться оборонительной позиции, выжидая, пока противник не начнет противоречить сам себе. Доводов разума в вашем исполнении нынче слушать не будут.
2: Стрелец.
1: Чем раньше вы закончите активную деятельность, тем лучше. Особой продуктивностью она отличаться не будет, а вот утомиться вам удастся основательно.
2: Козерог.
1: Вы будете подобны маленькой лодке, затерянной в необъятном океане, и хорошо, хоть не бурном. Возможно, вы не слишком адекватно будете воспринимать окружающую действительность.
2: Водолей.
1: День будет отмечен сильным влиянием Луны, которая заставит вас метаться из угла в угол, все время менять решения и вообще вести себя крайне непредсказуемо. Очевидно, ни о каких важных делах завтра и речи быть не может.
2: Рыбы.
1: Окружающие с радостью воспользуются вашей жилеткой в качестве носового платка. Сострадание состраданием, но сколько ж можно? Не будьте слишком мягким в подобных вопросах. Всем знаком зодиака желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
3: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
4: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
5: Музыкальные новинки в «Магазине Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал».
6: Телефон рекламной службы 20.

0: Ну что ж, друзья, мы продолжаем с вами передавать приветы, делиться настроением и эмоциями. В эфире Радио Хит. И, конечно, зачитываем все ваши сообщения уже сейчас. Так что обязательно бери свой гаджет в руки и пиши Telegram Max 8922-878-2929. Для самых смелых, активных и позитивных, кто сейчас может позвонить нам, 21-137, код города 3537. Так что ждем. Ну и, конечно, огромнейший привет нашим дорогим друзьям. Ребята, Головлёвы, всем салют! В эфире Радио Хит. Передаю вам, ну, в отдельности своей любимой подружке Елизавете. У нее сегодня даже концерт был, так что мы ее поздравляем с этим событием. И двигаемся дальше. Конечно же, будем слушать самые лучшие хиты, звучащие в эфире Радио Хит. Ведь не просто так мы именно так называемся. Ну и немного информации о погоде будет у нас впереди. Так что делай громче и не пропусти.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Метеохит.
2: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Самое время рассказать немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 17, ночью плюс 11. В Оренбурге сейчас плюс 16, ночью до плюс 12 градусов. В Ясном плюс 15, ночью плюс 9. В Кувандыке и Медногорске плюс 15, ночью также плюс 9 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: Урале 22 часа. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: Как?

0: Приветствую всех в эфире Радио Хит на наших студийных 22.02. Это заключительный час на сегодня, но мы успеем еще многое. Передать привет и насладиться моментом, узнать много интересных историй и событий. И, конечно же, друзья, послушать самую яркую музыку, звучащую в эфире Радио Хит. Это приятно всегда и позитивно. Рассказать о том, что будете делать на этой неделе, какие у вас грандиозные планы и события. Делаем громче и двигаемся только вперед.
1: Смотри радио.

0: Десятка лидеров Хит-Мьюзик Чарт.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай 20 лучших треков вместе с нами. На портале смотри.радио в разделе Хит-Мьюзик Чарт. Прямо сейчас это можешь сделать. Мы же вспомним пока тройку лучших на прошлой неделе. На третьем месте были Алок, Халид и трек «Dived Into Me». Строчку занимали Алок, Зева, Portugal The Man и Dive Into The Ocean. Ну а лидерами нашего хит-парада были Алок снова и Elenium с треком To The Moon.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке – на Марии Корецкой 2.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Знаете, иногда так хочется побыть наедине, и вот эта женщина придумала замечательный способ. Она села за руль своей машины, отправилась по делам, но домой так и не вернулась. Естественно, родственники сильно переживали, особенно после того, как был обнаружен автомобиль пропавший. Он был припаркован в исправном состоянии, а внутри находились ключи и кое-какие личные вещи владелицы. Все это наводило на мысль, что с девушкой случилось какое-то несчастье, она могла стать жертвой преступления, но недавно дама сама явилась в полицейский участок, где заявила, что с ней все в порядке, и попросила прекратить ее поиски. Она просто решила некоторое время побыть одной. Кроме того, женщина велела передать ее родственникам, чтобы они оставили ее наконец-таки в покое. И полицейские связались с родными, объяснили им ситуацию и призвали уважать чувства и выбор дамы, решившей от всех отдохнуть. Но, видимо, иногда такое действительно нужно, раз люди идут на такой серьезный шаг.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Друзья, сообщений-то как много. Ну, приятно, очень приятно сидеть и понимать, что вы нам пишете и, естественно, посылаете им самым родным и близким. «Люблю свою булочку любимую!» Это нам Юдин Владимир написал. Мы это в эфир пускаем, оставляем. Пусть ваша любимая булочка обязательно увидит это сообщение. Сергей Иванович пишет: «Доброе утро, Камчатка!» Действительно, на Камчатке уже, скорее всего, утро. Вам доброе утро и прекрасного рабочего дня. Мы же пока вот только завершаем этот день и совсем скоро отправимся отдыхать, но уже зарядившись хорошими эмоциями, настроением, улыбками, а самое главное, музыкой, звучащей в эфире «Радио Хит». Так что обязательно подключайтесь, чтобы получить еще больше дозу позитива и яркого настроения, ну а после уже действительно можно будет отдохнуть. Также жду свою любимую Инночку с работы. Всем хорошего вечера, ясно. Здесь благодарим и двигаемся далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас в городе Орске плюс 15, ночью ожидается плюс 11, в городе Оренбурге плюс 14, ночью плюс 12. В Ясном сейчас плюс 12, ночью до плюс 9, а вот в Кувандыке и Медногорске плюс 13, ночью также до плюс 9. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

D.O.D. Ain't finna pop for no reason. Ну что ж, самое время, наслушались музыки, теперь пора отправляться отдыхать, заряжаться перед новым рабочим днем. Поэтому, друзья, я вам желаю сил, успеха, всего самого прекрасного. И напомню, что сегодняшний вечер с тобой проводила Настя Центр.

0: Австралия. 23 часа. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25 08.

0: нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Далее. Полночь. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: дома. Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21, Угрен 115 565 801 83 39.
2: Телефон рекламной службы 25.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Реклама. Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
5: Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

0: дома. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: реклама. Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260. Без возрастных ограничений.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

ti žiraš putenje.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 4 часа.
2: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

Танцуй под солнцем вместе с Радио Хит.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
3: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.